0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Великий театр Беларуси на передовые дня перемоги покажет творческий проект «Патетичный дневник памяти». Это представление у синтетичном жанре с рисами оперы, оратории, симфонии, балета, пластичной драмы, мистерии, мультимедийного светлового шоу. Постановка створена у год 80-годия вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников на основе творов белорусских композиторов и документальных свечений. У проекте заняты около 300 человек. Мастацкий фильм «Брестская крепость» на передовые дня перемоги 6 мая покажут у Русском доме в Минске. Это российско-белорусский военный исторический кинопроект 2010 года. Режиссер Александр Кот, автор идеи Игорь Угольников. Сюжет – героичная оборона Брестской крепости, якая приняла на себе первый удар гитлеровской армии 22 червня 1941 года. Картина рассказывает не только про оборону цитадели, але и описывая особистые истории оборонцев. Початок сеанса у 17:30, уваход вольный. Правоохранники затримали 38-годового жихара Грудинского района, який займался продажем насвая. Дома у мужчины на праце знайдено 5 кілаграмаў некурильного тытунёвага вырабу, які той провез суседней краіны. Складзены адміністрацыйны матэрыял. Раней фігурант ужо трапляў у поле зроку міліцыі за аналагічныя дзеянні. Правоохранники нагадваюць, у Беларусі забаронена вытворчасць і абарот некурильных тытунёвых вырабаў з тытуню і шчолачнага кампанента. Физкультурно-оздоровленческий центр для экстремальных видов спорта планируют побудовать в Минске. По информации Мингарвыканкама, спортобъекты сведут на улице Нарачанской, на пляцовце на супроте легкоатлетичного манежа. А кроме того, распрацовывается проектная документация спорткомплексу по биатлоне и лыжных гонках у лесопарку Медвежина. А кроме трассы, там появится стадион, стрельбище, помешкание для перепранания. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается невеликая воблачность, переважно без опадков. Ветер умеренный до порывистого. Температура по ветру днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах сегодня день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы 25, 27 тепла без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. 36-гадовая мінчанка стала ахвярай махляроў. Яна ўбачыла ў соцсетцы рэкламу распродажу садовай мэблі. Перайшоўшы па спасылцы, звязалася з прадаўцом у месенджары. Пасля выбару арэлю ёй паведамілі аб неабходнасці поўнай перадаплаты. Пацярпелая перавяла 460 рублёў, а прадавец перастаў выходзіць на сувязь і заблакіраваў. Узбуджана крымінальная справа. Праваахоўнікі раяць перад плацяжамі выкарыстайце скамбайбот, які дапамагае выявіць ашуканцаў. Правярае акаўнты, спасылкі і сайты. 17 по 19 червня у Минску пройдет 3-я международная выстава «Национальная безпека Беларусь-2026». Форум объединяет технологии и решения по разных направках – от громадской, промысловой, пожарной, экологической безпеки до охоты межи, медицины катастроф, кибероборони, систем мониторингу, контролю доступу спецсродков. Организаторы мероприемства – Державный секретариат Совета безпеки, управление справами президента. Больницы у Франции остерегаются дефициту медицинских выработок из пластика за ситуации вокруг Ирана и блокирования Армузского пролива, поведомляет газета «Известия». Шприцы, катетеры, маски и некоторые иншие предметы вырабатывают из медицинского пластика. При этом большую частку его Франции импортует из Китая, который так само сутыкнулся с перебоями поставок нафты, необходимой для вытворчести такого пластика. У Минском палаце спорту проходит чемпионат Беларуси по фехтованию. Больше за 200 фехтовальщиков разыграют 12 комплектов медалей у особистых и командных споборництвах. Сярод мужчин и женщин у трех видах зброя – шпазе, рапиры и шабли. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается невеликая воблачность, переважно без опадков. Ветер умеренный до порывистого. Температура по ветру днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах сегодня у день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы 25, 27 тепла без опадков.
2: В отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений, ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375 17 389 60 27 и плюс 375 29 175 56 27.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио Столица.
1: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: подъем! Тебе чакают веселые твары! Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ой-ой-ой, сябры, вельми не хочется вертаться в этот Back in Black, особливо раницы, когда ты прочинаешься уже сонненько, эти птушечки, их добро чутнуть за окном. Так, а тут подумаешь, ну, кольки тут засталось. У нас у червени, сябры, 22-го, и все, и снова день будет поменьшаться. Ну, не ведаю. Хуткий этот час, рухаемся с ним разом, особливо, когда есть у нас махчимость отримливать информацию у таких объемах великих, так и так хутко. Все это, сдается, вока и мгненно отбывается. А лишь, сябры, мы с вами рухаемся, як завсёды, у одним ритмом рок-композиции. И для нас часу у гэтым сэнсе не існуе. А лишь вот час обмежаваны, когда мы можем с вами слухать этой композиции разом на хвале Радио Столица. Ну, прикладно, у нас еще есть хвилин 45. Ну, а пакуй, что информация для тех, кто за рулем. Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Добрый, ну и час от часу у нас з'являється інформація про те, що більш платних стоянок у столиці, яны становяться дорожчими, і так далі. Ну, не зовсім та історія, яку ти хочеш чути, але ж це наша з вами реальність. А ось з'явилась наадворот інформація про те, що з 30 красовика у Мінську спинена робота одної з платних автостоянок. Розмова пляцується на проспекті Незалежна, насупраць дома 64, разлічаны на 45 машынамесцаў. З гэтай даты плата тут не спагняецца. Дарэчы, у сталіцы плануюць прывесці ў належны выгляд стаянку на Лямкат. У маскоўскім раёне паркоўка павінна мець удасканаленае, дакладней, пакрыццё, разметку. Для начного часу прапанавана перайсці на тэхнічныя сродкі аплаты, шлагбаум и QR-коды. Ну, это зручнее, вядомо, сябры. Вот такая приемная новина. Ну, а вы еще и зазерните в наш телеграм-канал «Радио Столица». Там з'явились роковые думочки, они такие ранишние думочки по неделкам, такие подказки на ту композицию, которую будем про конце годины слухать. Махчима, вы это еще будете робить у якости пераможцы. Подказки еще будут и в эфиру. Хутким часе вернусь, а про гурт буду рабіць вам подказочки. Ну і, сябры, дачакайце, калі ласка, а каб чакаць было крышачку вам прыемней, Ріна Саваяма. Далі у нас з композіцыі «Франкенстайн».

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. А калі вось так, сябры, вы каманда, якой можна рабіць амаль што ўсё, што заўгодна на сцэне, так і час ад часу яны крысталіся. Гэта магчыма, а ўсё чаму? Таму што яны легенды. Легенды хэві-метала. Ну, вось тут можна падлічыць іх так шмат і адразу без астатніх падказак здагадацца. Але ж, сябры, будуць падказачкі пра тое, што бразільскі святар падчас сваіх проповедзяў цытуе тэксты гурта. А данные фанаты с Боливии вырашили назвать своего сына в гонор этой группы. Тут такая интересная особливость у хлопчика, такое имя, не глядя на то, что там совсем иная назва, история с назвой этой гурта. Первая международная хэви-метал группа, которая выступила у Индии. Как вам такие географичные посыл подказок про эту команду? Так, вот, сябры, чакаю ваши вариантики в нашем телеграм-канале. Там есть кружочек подказочек, так само, які вы можете поглядеть в любой зручный момент. Ну и, может, уже догадались про эту команду и, максимум, про композицию. Коли про композицию еще не догадались, в худким часе будут подказки. Ну, а ваши вариантики можно еще и в телеграм-канал на наш особистый номер досылать. +375 33 996 70 02. Чакаем, в худким часе я вернусь, потому что пена дион наших назбиралась. Ну а пока что давайте слушать Art Burns композиции Blonde, Bad and Beautiful.

23 градусы тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается невеликая облачность и пераважна без ападков. Температура паветра от 25 до 28 градусов. У областных центрах удзень чакается. У Магілёве, Гомеле, Брэсце и Гродні 25-27, у Витебску 26-28, у столицы до 27 градусов тепла без ападков.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Існуе мноства прычын для звароту грамадзян да натарыуса. І ў адпаведнасці з заканадаўствам натарыяльныя дзеянні здзяйсняюцца ў памяшканні адпаведнай канторы. Але сёння не толькі ў гарадах даволі распаўсюджана і практыка выезду спецыялістаў да грамадзян або юрыдычных асоб. Разам з тым натарыусы таксама могуць выязджаць у аграгарадкі і іншыя невялікія населеныя пункты для здзяйснення натарыяльных дзеянняў і аказання паслуг правовага і тэхнічнага характару, у тым ліку кансультацый, расказвае натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Крыстіна Шаўко.
2: Это достаточно распространённая услуга, не все граждане имеют возможность обратиться в саму нотариальную контору за получением тех или иных нотариальных услуг. Поэтому такие граждане имеют возможность подать заявку в нотариальную контору для того, чтобы нотариус выехал на дом. В городе Минске есть единый клиент-центр для записи. Наши граждане могут позвонить туда, и операторы помогут подобрать нотариуса и согласуют с ними удобное время для визита. Также есть у нас сельские жители, которые не имеют возможности приехать в населенный пункт, где находится нотариальная контора. Для этих граждан в целях нотариального обслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, ну, конечно, юридических лиц, нотариусы осуществляют выезды в агрогородки, в которых отсутствуют нотариальные конторы и имеются условия для осуществления нотариальной деятельности. Здесь нам помогают сельские советы, которые предоставляют полноценные, скажем так, рабочие места, это кабинеты, где нотариус может приехать, расположиться и вести прием граждан на том же уровне и в том же качестве, как и в стенах самой нотариальной конторы.
1: Нотарыусы ажыццяўляюць выезды ў адпаведнасці з графікам пры наяўнасці заявак, што паступаюць у натарыяльную кантору, за якой замацаваны адпаведны аграгарадок.
2: Данные графики выездов составляются ежеквартально. Подать заявку на выезд нотариуса в агрогородок для совершения нотариального действия можно в устной или письменной форме. Можно направить заявку, в том числе электронным способом. Заявки принимаются не позднее рабочего дня в соответствии с утвержденным режимом работы нотариальной конторы, предшествующей дате выезда согласно графикам. Информацию о режиме работы нотариальных контор, за которыми закреплен соответствующие городки, а также их контактные данные можно уточнить на страницах территориальных нотариальных палат в разделах справочной информации нотариального обслуживания агрогородков, а также найдя свой агрогородок на карте при подаче заявки на выезд нотариус. Необходимо заполнить специальную форму на нашем сайте. Можно также оставить заявку на ближайшую дату выезда нотариуса. Там появится информация о ближайшей дате выезда согласно графика, также информация и контактные телефоны нотариальной конторы, за которые закреплен вот непосредственно на данный агрогородок. Оставить заявку на выезд нотариуса можно, нажав кнопку «Записаться» и заполнить специальную форму. Нотариус получит данные сведения и будет самостоятельно связываться с гражданином для согласования уже непосредственно перед выездом самого приема граждан.
1: Калі ў гарадах нотариус выязджае на дом пры умове кампенсацыі яму фактычных транспартных расходаў, то ў аграгарадкі спецыяліста дабіраецца самастойна і ажыццяўляе там паўнацэнны прыём грамадзян, аказвае ўсе прадугледжаныя заканадаўствам віды паслуг.
2: Если мы говорим о осуществлении приема в агрогородке, нотариус добирается самостоятельно. Он приезжает в агрогородок и ведет там полноценный прием граждан. Осуществляем все виды нотариальных действий, ведем полноценный прием, ничем не отличающийся по качеству от нотариальной конторы. Просто это сделано больше социальная направленность для наших граждан, потому что не все действительно имеют возможность добраться до населенного пункта, и бывает такое, что граждане находятся к городу рядом, а бывает такое, что агрогородки наши расположены к ближайшему пункту населенному, где находится контора нотариально, на расстоянии 30, 50 и 70 километров.
1: Таким чином, послуга выезду спецыяліста ў аграгарадок значна палягчае здзяйсненне натарыяльных дзеянняў для некаторых катэгорый грамадзян, а часам з'яўляецца адзінай магчымасцю аформіць патрэбны дакумент, не прыязджаючы ў натарыяльную кантору.
0: Прававое поле.
3: Слухай, любимая.

0: Мінску зараз плюс 25. Па данных Белгідраміты, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і праважна без ападкаў. Тэмпература паветра 25 до 28 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні 25-27, у Віцебску 26-28, у сталіцы до 27 тепла без ападкаў.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Вось чарговы панядзелак, як заўсёды, ў гэты час звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Праўда, сённяшні эфір, ён незвычайны, ёсць сур'ёзная адметнасць. Хоць і спікер добра знаёмы, гэта начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергій Бабіч, але адметнасць у тым, што Сергій Васильевич цэлых 45 хвілін будзе адказваць на вашы сябры пытанні. Ну і каб больш часу было на пытанні, я буду, што называецца, старацца карацей. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: Дзякую, што прыйшлі. Ну і давайце вось так адразу хоп, прапаную даведацца, што думаюць мінчане госці сталіцы аб рабоце вашых падначаленых, аб тым, якімі яны павінны быць. Ну, вось такое невялічкае пытанне.
2: Знаеце, мнение наших...
3: Я проверяли документы, так что я так особо судить не могу. Но из пожеланий, главное, чтобы должно, это, они должны быть справедливые. Ну и хотелось бы, чтобы у нас они работали, чтобы на дорогах было безопасно, чтобы все по-честному было. В основном все, это же их работа.
4: Только сказать, что справедливо, и все. Я водитель с марта. Вот в марте получил права недавно. Через день я с папой выезжал, и, короче, там был сложный разворот, и я пешеходов не пропустил. Но я не врезался никого, не создал ничего аварийную ситуацию, просто сзади ехали за мной сотрудники ГАИ, и они увидели. С почином, короче, сказали. И все. Все хорошо было, предупреждение просто.
1: А какие у нас сотрудники дзяржаўтаінспекцыі у Минску?
5: Очень дружелюбные, справедливые, рад их всегда видеть. Вот.
6: Ветливые, доброзычливые, всегда помогут, подскажут. Если что-то поинтересуется, всегда ответят на вопрос. Допустим, как найти вот, адрес какой-то, подсказали, чтобы как проехать. Здоровья, благополучия, успехов.
7: Чтобы сотрудники ГАИ были с улыбочкой, встречали каждого человека, так как любой водитель, любой пешеход, когда видит улыбку человека, совершенно другой.

0: настроение. Мощные, презентабельные, так они, наверное, таких и набирают. Харизматичные, чтобы улыбка была всегда, чтобы люди радовались. В настоящее время, ну, меня такие не останавливали, конечно.
1: А какие спиняли?
0: Обычные, без улыбки. Поэтому, наверное, пусть они даже штрафы выписывают, улыбаясь.
2: Иногда строгие. Ответственные, скрупулезно подходят к своей работе, потому что у нас водители не всегда правила соблюдают. Они это очень хорошо контролируют. Нарушаю мало. Бывает, конечно, бывает. Пожелание, чтобы у них всегда попадались только адекватные водители.
1: Ну что, Сергей Васильевич, так, сказали бы вы на этот конт, наше такое пытание отрымалося.
3: Я скажу, лучшая оценка работы сотрудника госавтоинспекции, это, наверное, оценка, данная им гражданами. И, в принципе, мы достаточно часто получаем благодарности в адрес наших сотрудников и в письменном виде, и в устном виде высказываются нам и мнение, даже сравнивая с отдельными другими странами. И, в принципе, мнение всегда положительное. А в целом сотрудника госавтоинспекции я хотел бы охарактеризовать как высококвалифицированного, воспитанного человека, который знает свое дело, обладает всеми необходимыми профессиональными навыками для выполнения своих служебных обязанностей и даже больше обладает той человечностью, которая необходима для того, чтобы прийти в нужный момент на помощь, оказать содействие гражданам, в том числе и водителям, и пешеходам, и престарелым, и всех, кто находится в поле его зрения.
1: Ну, до речи, это не один меркование. Давайте я еще так, невеличкое такое вось меркование послухаем.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Хотелось бы отметить вежливость сотрудников ГАИ на дорогах и выделить момент креатива. Очень необычно и приятно видеть вас в социальных сетях. Так сказать, шагаете в ногу со временем. Это позволяет нам получать новую информацию еще и в интернете. Очень непринужденно и нестандартно.
1: Вот такие комплимент.
3: Ну, знаете, наши современные реалии диктуют то, что мы должны использовать все ресурсы, имеющиеся у нас для проведения профилактической работы. Это мы используем и обычные старые, так называемые, дедовские способы, методы, простой выход в трудовой коллектив, где мы рассказываем, показываем те возможные риски, возможные проблемы, которые могут поджидать как пешехода, так и водителя на улице. Мы используем также и средства массовой информации, активно рассказывая, показывая тоже возможные угрозы, но в том числе не оставляем без внимания наши соцсети, в том числе и TikTok, Instagram, где также развиваем данное направление, пытаясь найти своего целевого слушателя в любом проявлении.
1: Сергей Васильевич, а давайте все-таки визначим, агучим ось те аварийные, найбільш аварийные участки вулично-дорожной сетки города Минска. Есть такие?
3: Вы знаете, так, чтобы сказать однозначно, что перекресток какой-либо является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, не скажешь. Почему? Потому что мы постоянно ведем анализ, ведем статистику совершенных дорожно-транспортных происшествий, и если уже на перекрестке возникает аналогичная, типичная проблема, не один раз мы оперативно очень вносим изменения в организацию дорожного движения, корректируем работу светофорных объектов, разметки, дополнительные секции для того, чтобы данное нарушение уже предотвратить, не допустить и тем самым сохранить жизнь и здоровье гражданам. Поэтому отдельно не выделю, но так особое внимание я бы хотел, наверное, обратить водителей и пешеходов на такие участки, как Минская кольцевая автомобильная дорога, где необходимо постоянно держать под своим контролем соблюдение скоростного режима, быть аккуратным при перестроении, что является основными причинами дорожно-транспортных происшествий. Не забывать про ту же дистанцию. Если касательно города, то это необходимость предоставления преимущества пешеходам при повороте направо, налево, ну и также предоставление преимущества транспортным средствам, движущимся во встречном направлении при осуществлении поворота налево, что является основными типовыми нарушениями, которые могут повлечь причинение вреда как материального, так и здоровью граждан.
1: Сергей Васильевич, ну вот скажите, коли ласка, некие новые решения, некие изменения организации, схемы организации дорожного руха у нас есть у Минска? А почему треба попередить и нагадать всем
3: делам? Ну, безусловно, мы не стоим на месте, мы постоянно двигаемся в направлении совершенствования организации дорожного движения. Последние из объектов, что нами были реализованы, это перекресток улицы Колесникова и Налибокска, где были введены дополнительные секции для поворота налево, направо, разведены конфликты между пешеходом и водителем. Установлены дополнительные таблички информационные по регулированию пешеходного перехода с использованием табличек этих и светофоров пешеходов, которые позволяют, не спешиваясь, пересекать проезжую часть. Мы также, с учетом того, что наступила весна, как все заметили, ведется обновление дорожной разметки в городе Минске. Мы уже, соответственно, в рамках нанесения этой разметки вносим изменения в части выделения специальных полос для поворота направо, левоповоротных полос, которые также позволяют решить вопросы с конфликтом при проезде того либо иного участка улично-дорожной сети. Ну и, несомненно, мы ведем корректировки работы светофорных объектов, как я говорил, корректируем регулярно, мы мониторим и плотность потока, и время проезда отдельных участков улично-дорожной сети, ну, внося уже изменения. Не будем забывать, что есть у нас и план благоустройства, который включает в себя оборудование улично-дорожной сети такими элементами, как лежачие полицейские, искусственные неровности различного типа, это и заужение проезжей части в целях обеспечения треугольника видимости как пешеходу, так и водителю при пересечении проезжей части. Это и оборудование пикап-зон возле школ, что позволяет ребенку благоприятно и благополучно пройти от автомобиля до школы и таким же образом вернуться для безопасной его посадки, исключая заезды в дворовые территории, либо если и в дворовой территории образуется эта пикап-зона, то уже, соответственно, регулирует движение на этой территории.
1: Ну, вось, взаимоотносины пешеходов и водителю, это, как кажуть, одна бясконцая драма. Ну, и інший раз тяжко разобраться, кто там, что там и так далее. А, до речи, что на этот конт думают наши слухачи, в приватности, как, ну, саправды лишить и думать, и оценивают наших водителей-пешеходы?
5: 99% соблюдают правила дорожного движения и пропускают пешеходов. Это, конечно же, радует, но, тем не менее, мы оставим 1%, поскольку везде есть исключения, и все-таки находятся те водители, которые могут не пропустить. Но очень радует, что на сегодняшний день это, ну, может, там 1-2%.
6: Могу сказать только одно. Поведение современных водителей мне нравится, потому что, я думаю, в нынешнее время они очень часто взаимодействуют с пешеходами, научиться понимать друг друга и следовать сводке простых правил. А если не будет никакого взаимодействия, тогда на дорогах будет твориться хаос.
7: Может быть, конечно, не все супер знают правила. Сейчас очень много пробок, особенно с утра, ну, вот в час пик или когда с работы едут. Тогда тоже кто-то пытается что-нибудь смухлевать, проехать не там, где надо. Ну, а так, в принципе, вроде бы нормально. Мне всегда уступают, когда я перехожу.
8: В Беларуси достаточно воспитанные водители, как мне кажется. Ну, бывают разные случаи, но в целом всегда уступают дорогу. И частенько вижу, как, ну, вот, машут, проходите там, пропускают. То есть неплохо.
9: Ну, сейчас на дорогах большинство водителей, которые соблюдают правила дорожного движения и уважают пешеходов. Водители часто не уступают дорогу, особенно если считают, что могут успеть проскочить. Некоторые водители проявляют агрессию по отношению к пешеходам, сигнализируя или даже подрезая их.
10: По своему опыту, в большинстве случаев это уважительное отношение. Особенно, когда есть чем сравнить, когда ты находишься за границей, ты понимаешь, что там переходить дорогу, двигаться по тротуару не так безопасно, как у нас, ты начинаешь отмечать, замечать это и ценить еще больше, чем ценил до этого. Когда ты стоишь в Беларуси на регулируемом перекрестке, тебе нужно его перейти, и загорается зеленый сигнал светофора, ты ни на минуту не задумываешься в большинстве случаев посмотреть налево и направо, поедет ли какой-то автомобиль на красный сигнал светофора, а смело проходишь. В моей жизни было мало случаев, когда я сталкивалась с неуважительным отношением со стороны водителей.
1: Ну, такий погляд. А як би ви прокоментували?
3: Ну, совершенно верно отмечено во всех высказаниях. Для города Минска наиболее характерное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого получают увечья пешеходы, это конфликт между автомобилем и пешеходом. Извечная такая проблема, с которой мы занимаемся, с которой мы именно ведем нашу профилактическую работу. Это работа как с водителями, которые не предоставляют преимущество пешеходам, так и с самими пешеходами. В контексте сказанного мне хотелось бы напомнить, что и одной, и другой категории участника дорожного движения необходимо неукоснительно помнить не только о своих правах на первоочередное пересечение, но, наверное, и помнить всегда об обязанностях, которые присутствуют как у водителя уступить и предоставить преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть, так у пешехода есть обязательство тоже убедиться в безопасности перехода, безопасности выхода на проезжую часть, проявлять здоровую осмотрительность, как указано в правилах дорожного движения, это учитывать и скорость, и расстояние до движущегося транспортного средства, сможет ли оно остановиться вовремя, предоставить преимущество. Но в целом вся наша работа профилактическая направлена как доведение информации до водителей, так и до пешеходов о соблюдении правил дорожного движения, где переходить, как переходить водителю, какую скорость выбирать ее заблаговременно, такую, которая позволит остановиться даже в случае внезапного возникновения препятствия для движения в виде пешехода, для того, чтобы избежать столкновения и избежать, в принципе, причинения вреда жизни и здоровью того же пешехода. Нельзя не забывать о том, что пешеходы бывают тоже разные. Бывают это и престарелые, которые где-то в силу возраста медленно могут передвигаться через проезжую часть и требуют дополнительного времени и терпения со стороны водители. Это такие пешеходы, как и дети, которые могут внезапно появляться на проезжей части, и не, зачастую не всегда их действия поддаются объяснению, логике какой-то, и тоже требуют дополнительного внимания. Поэтому в первую очередь все-таки будем мы настаивать на том, что водителю, как владельцу источника повышенной опасности, как лицу управляющего транспортным средством, нужно проявлять наибольшую бдительность и осмотрительность при управлении транспортным средством. Все вот эти риски, все эти опасности, которые я рассказал, необходимо учитывать, чтобы избежать беды.
1: Но все-таки водители так само бывают разные и стоят некоторые стереотипы, насколько яны, что называется, реально мают право на иснование. Мы об этом крыху позднее поговорим, а зараз знову-таки невеликое пытание.
5: Очень часто слышала такой, как я думала, стереотип, что водители BMW не включают поворотники. Но со временем я убедилась, что большинство водителей BMW действительно их не включают.
9: Да, существует стереотип о водителях BMW как о более агрессивных участниках. Но опять же, это стереотип. Не все водители BMW ведут себя так.
7: Они считают, что это спортивные машины, и типа у них крутые тормоза, значит, они могут типа чуть больше, потому что смогут затормозить, когда надо. И наоборот, я недавно видела, что такая, ну, красивая машинка, и выезжала какая-то Audi, и на повороте в нее вписалась, и вот бок вот прям сбила. И вот она прям уехала, и то ДТП, все. Ну, понятно, что он там не сильно задел, он там не врезался в нее, но все равно ее 100% поцарапал.
8: Мне кажется, что это не всегда зависит от марки автомобиля. Это из воспитания на самом деле. Но бывают разные случаи. Белорусы хорошо водят, вот бывает граждане там на российских номерах, вот они больше нарушают, как мне кажется.
6: Ходит стереотип про БМВшников, что они не пользуются поворотниками. Пару раз я был свидетелем таких ситуаций.
10: Такого ярлыка в моей голове нет, что водители каких-то конкретных марок машин ведут себя по дороге ужасно по отношению к пешеходам. И, как я уже озвучила, здесь все зависит от конкретного человека. Марка машины, на мой взгляд, никак не влияет на отношение человека к окружающему миру.
1: Так все ж таки, а есть некая такая закономерность?
3: Ну, я не буду разочаровывать слушателей, но, наверное, скорее всего, есть такая закономерность. А почему, правильно сказали, больше это зависит от психотипа водителя, чем от марки автомобиля. И, соответственно, большей части водители, любящие где-то немножко и превысить скоростной режим, пренебречь какими-либо правилами движения, почему-то выбирают марку автомобиля BMW, как уже было сказано, что, наверное, провоцирует их на такие поведения в потоке. Но, опять же, хочу предостеречь, что мы не оставляем без внимания не только автомобилей, автолюбителей марки BMW, но и остальных водителей. И правильно было сказано, что вот пользование световыми указателями поворотов является основной такой, иногда и ключевой причиной дорожно-транспортных происшествий. Пусть она будет и косвенной уже, как следствие, что явилось не предоставлением преимущества для транспортного средства. Но, тем не менее, не показал поворот, не предупредил о своих намерениях. Не дал возможности окружающим сориентироваться в обстановке, где-то заблаговременно принять меры к снижению скорости, даже для того, чтобы просто предоставить преимущество, хоть водитель там и не имел его, но проявляя взаимовежливость, культуру, другой водитель это сделал. Поэтому мелочей в правилах дорожного движения нету, как при использовании указателей поворотов, как при использовании ремней безопасности. Это все те элементы, которые косвенно могут повлиять в нужный момент на то, чтобы сохранить жизнь при каких-либо чрезвычайных ситуациях.
1: Ну, вы, Сергей Васильевич, видите, как раз у нас навык несколько пытаний, они знову-таки тычутся именно выкористания вот этих светловых приборов, в приватности поворотников. А Василий написал, что как минимум половину водителю, в принципе, игнорует знак повороту при перестроении альбо повороте. А, пытается, с чем связано, как вы решается проблема, ну, вы частково вы отказалі на гэтае пытанне наконт вырашэння праблемы, яшчэ зараз вернемся. І вось яшчэ Павел пытаецца, ну, відаць, уласнымі ражаннямі дзеліцца, што праезд скрыжавання з кругавым рухам гэта цырк, мірхаюць хто куды. Ну, калі ўвогуле ўключаюць паваротнік. Як плануеце праводзіць прафілактыку і неяк вырашаць гэтую праблему?
3: Ну, знаеце, мы пастаянна расказваем вадзіцелям, ужо внесены змяненні ў правілы дарожнага дзеяння ў частцы использавання указателей поворота при проезде перекрестков с круговым движением. Для общего понимания мне хотелось бы обратить внимание, что в основном все перекрестки с круговым движением, они оборудованы нанесенной разметкой с указанием направления по полосам, по-другому скажем. Поэтому при движении направления полосы, указанной на разметке, не обязательно указывать сигнал поворота. Если указывается сигнал поворота, то уже может предупреждать водителя о том, что в рамках вот этого кругового движения кто-то намерен перестроиться, изменить полосу движения для того, чтобы продолжить движение в намеченном направлении. Поэтому настоятельно рекомендую освежить в памяти еще раз правила дорожного движения в части использования световых указателей поворота при проезде перекрестков с круговым движением, чтобы правильно уже было отмечено палом, не вводить в заблуждение иных участников дорожного движения.
1: Ёсць такая вельмі сур'ёзная катэгорыя ўдзельнікаў дарожнага руху, гэта тых, хто кіруе сродкамі персанальнай мабільнасці. Ведаеце, мне такое адчуванне, што гэта катэгорыя, яна быццам бы, ну, існуе для таго, каб вызываць пэўны стрэс у тых, хто побач. Ёсць у нас цікавая інфармацыя, правяла наша радыёстанцыя невялікі эксперымент. Давайте паслухаем.
11: З верасня 2025-го на пешаходных пераходах Беларусі водителям сродкаў персональнай мабільнасці і велосипедыстам неабходна спешвацца. Аднак ці прытрымліваецца гэтага правіла на дарогах Мінска? Каб праверыць, мы правялі следчы эксперымент. Для назірання выбралі нерэгуляваныя пешаходныя пераходы на плошчы Перамогі з боку вуліцы Кісялёва і на яе скрыжаванні з праспектам Незалежнасці перад уваходам у метро. За паўгадзіны нашых назіранняў з 20 чалавек, якія падыходзілі па нашых параметрах, спешылі толькі двое. Гэта дзяўчынка малодшай школы на самакаце, але не электрам, і жанчына-веласіпедыст. Былі і тыя, хто ўчасткова сапраўды стаяў на дарозе. Адной нагой пераходзіў, другой пераязджаў дарогу. Такіх 5 чалавек. Цікавы выпадак, калі веласіпедыст спыніўся, прапусціў аўтамабілі і потым усё роўна пераехаў зебру. Дарэчы, большасць з парушальнікаў перасякалі адразу два пешаходныя пераходы, за якімі мы сачылі, што робіць такі рух яшчэ больш небяспечным. У адным такім выпадку хлопчык гадоў 10 ледзь не трапіў пад колы. Такім чынам, нашы назіранні паказалі, што толькі 1% веласіпедыстаў і электрасамакатчыкаў спешваюцца на пешаходных пераходах. На пытанне, чаму вы не спешыліся, большасць не знайшлі адказу, а некаторыя не ведалі, што гэта сапраўднае прапісанае правіла.
1: Ну что, Сергей Васильевич, что бы вы сказали, ваше меркование?
3: Знаете, наблюдаем иногда такую картину, что многие игнорируют соблюдение правил дорожного движения в части спешивания. Объяснимо это тем, что нововведение было прописано в правилах дорожного движения с сентября прошлого года. Сезон использования самокатов закончился, сейчас он опять возобновил. И вся наша работа профилактическая направлена именно на пресечение такого рода правонарушений. Занимаемся в настоящее время разъяснительной работой, ограничиваясь где-то замечаниями устно, в редких исключительных случаях привлекая водителей средств персональной мобильности уже к административной ответственности. Вызвана тем, опять же повторюсь, что эта норма новая, еще не до конца привычная и освоена нашими водителями средств персональной мобильности. Поэтому работу эту продолжим, но одновременно хотел бы отметить, что и напомнить пользователям средств персональной мобильности о том, что преимуществом в таких случаях на пешеходном переходе не является, и в случае совершения дорожно-транспортного происшествия может быть принципиальная дана оценка, в том числе и виновности в данном дорожно-транспортном происшествии.
1: Ну, увогуле ёсць яшчэ у нас такое пытанне, яно тычыцца на гэты раз вось гэтых самакатчыкаў, вось тых, хто так, зноў-такі, любіць палохаць і пешаходу, і не толькі пешаходаў.
12: Они очень часто нарушают правила ПДД, не спешиваются в тех местах, где они должны это сделать, и это ведет к очень плохим последствиям, то есть к ДТП. Поэтому думаю, что усиление контроля могло бы помочь избежать непредвиденных и плохих ситуаций.
9: Пренебрегает экипировкой, в темное время суток не обозначает себя светоотражающими элементами, движутся с большой скоростью в пешеходных зонах, а также на тротуарах, что увеличивает риск столкновения с пешеходами.
7: Если это катаются дети, это просто ужас. Они никогда не спешиваются на переходе. Вот мы вчера с подружкой буквально шли. Мальчик едет, в компании они идут. Он едет не по велодорожке, вот на переходе, там же есть отдельно. И начинает нам сигналить, типа, чтобы мы отошли. Ну, благо мы с подругой-педагоги, она сказала, что вообще-то надо спешиваться. И он слез, притормозил. И уже, да, он прям нам, типа, стал на нас наезжать, что мы ему мешаем ехать. Плюс они очень разгоняются. Ну, то есть, тут вообще отдельная история. Страшно иногда ходить по тротуару, где особенно нет велодорожки, потому что непонятно, кто там будет ехать, с какой скоростью.
8: Есть воспитанные водители самокатов, а есть не очень. Скажем так, молодежь больше такая экстрим манера вождения, и они не чувствуют иногда скорости и летят, и происходят всякие случаи, которые заканчиваются плачевно. Я сама вожу самокат и понимаю, что я нахожусь среди пешеходов, как девочка вожу аккуратненько, ну, спешиваюсь по возможности. Если знать правила дорожного движения, то я могу сказать, что у нас достаточно много участков дорог, где самокатчики имеют право не спешиваться. Но это нужно обязательно внимательно почитать. Но в целом надо уважать друг друга, и водителей, и пешеходов. Ведь ты же не один на дороге, вокруг тебя много людей, и это очень важно.
6: И самокатчиков, ну, хочется сказать только хорошее. Это все-таки активный вид отдыха. Единственное, хочется, чтобы они спешились через пешеходный переход.
13: К электросамокатчикам и велосипедистам я отношусь спокойно, если они не препятствуют движению пешеходов. Конфликтов, к счастью, не было. Останавливаются ли они перед пешеходами? Переходами были замечены, отмечено, что не всегда они останавливаются на пешеходном переходе для того, чтобы перейти дорогу.
1: Ну, вот такие, видите, книги можно писать. А что бы вы сказали?
3: Знаете, действительно, эта ситуация существует, где есть и отсутствие взаимопонимания, взаимовежливости при передвижении на средствах персональной мобильности между водителями, между пешеходами. И правильно отмечено, что зачастую, пренебрегая этими правилами дорожного движения, водители средств персональной мобильности подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Поэтому лишний раз мне хотелось бы напомнить о том, что при пересечении проезжей части необходимо в обязательном порядке спешиваться, если это не разрешено согласно правилам дорожного движения. При движении по тротуарам выбирать скорость движения такую, которая позволит избежать столкновения с пешеходами в случае внезапного появления на пути движения самокатчика, а в целом она должна не превышать при движении по тротуару, не оборудованной велодорожкой, скорость 10 км/ч. Запрещено передвигаться также по двое, что может повлечь травмирование. Раз мы уже в эфирах обсуждали эту проблему, это как пассажира при падении, также и водителя может при инерции и облокочении на руль грудной клеткой привести к тяжелым травмам. И всегда необходимо об этом помнить. Особенно также внимание следует уделить управлению в нетрезвом состоянии. Электросамокат – это средство такое, которое скоростное, да, и, так скажем, маломаневренное. То есть маневр может резко привести к падению и к травмированию как себя, так и окружающих. И в целом водителям средств персональной мобильности, опять же напомню, необходимо освежить в памяти те нововведения, которые с сентября прошлого года вступили в действие, чтобы избежать каких-то ситуаций неприятных на дороге в части исключить возможность попадания под машину, наезда машины, либо столкновения с теми же пешеходами, которые рядом с ними взаимодействуют на тротуаре.
1: Ну, вот картина, когда два человеки пересовываются на электросамокате, предназначенном для одной персоны, это так само нечто такое дивное, на жаль, частяком можно убачить. И что самое страшное, так нередко ездят и дети, причем довольно малые дети. Цікаво, неужели же дорослые, вот спокойно дают все необходимые, так бы мовить, махчимости, все контакты и оплаты для того, как дитя, которое еще не имеет права пересовываться на таким сродку, ездило. Как с этой категорией прошальников змагаться?
3: Вы знаете, без внимания не остаются и дети. Мы рассказываем о ситуации, которая складывается в части управления средствами персональной мобильности детьми до 14 лет, их родителями, непосредственно самим им, уже в учреждениях образования, также используя все наши соцсети, ну, ресурсы, которые у нас имеются. И хотелось бы напомнить, что детям до 14 лет запрещено передвигаться без сопровождения взрослых, за исключением по дорогам, за исключением жилых зон. Это является является существенным нарушением. Может оно также в случае, как вы уже обозначили, предоставления им доступа к аккаунтам, оплаты, регистрации аккаунтов своих, вот, данных пользования, может привести также и к ответственности взрослых, как ненадлежащее воспитание своего ребенка, что может быть оценено с точки зрения административного законодательства, и привлечены они, соответственно, к ответственности. И в целом родителям надо понимать, что их беспечность может привести и к беде. Как альтернатива мы предлагаем передвижение на велосипеде, что допустимо подросткам без сопровождения взрослых передвижение по тротуару, жилой зоне, пешеходной зоне, велодорожке, ну, за исключением только дорог, там, где они должны быть уже в сопровождении взрослых. Поэтому максимально использовать такую альтернативу. Потому что не будем все-таки скрывать, самокат, он очень инертно, так скажем, быстр, он более сложен в управлении, чем велосипед, и, соответственно, провоцирует где-то подростков на такие, такого рода нарушения, как катание по двое, как неспешивание при пересечении проезжей части, как превышение скоростного режима при движении по тротуару либо по велодорожке.
1: А вот такое питание у нас связано с велосипедами и детьми наших слухачам. Дачки купили велосипед, ей 8 годов, у Минску шмат велосипедных дорожек, але отвезли до бабули. А там, ну, я так разумею, что звычайный такий населенный пункт, где вот только дорога, обочина, ну и бабуля, какая у стрессе, не ведать, и то выпускать, и не выпускать дитя.
3: Совершенно верно. Это то, что я сейчас и рассказывал. Еще раз повторюсь, что в таких случаях при движении по дороге, дорога вся включает элементы как тротуара, как велодорожки, как обочины, так и непосредственно самой проезжей части. Ребенок должен двигаться только лишь в сопровождении взрослого.
1: Бабуля, значит, так само велосипед.
3: Значит, бабуля также на электросамокате должна двигаться совместно с ребенком и контролировать процесс. И не стоит здесь так шутить. Почему? Потому что мы достаточно часто фиксируем наезды на таких водителей средств персональной мобильности транспортным средством. Почему? Потому что, опять же, это и провоцирует на превышение скоростного режима, и все-таки ребенок по-другому оценивает дорожную ситуацию. Я уже говорил, зачастую у него чувство страха, чувство опасности принижено, что приводит потом к каким-то необдуманным, нелогичным действиям, и которые вследствие приводят и к дорожно-транспортным происшествиям.
1: А, есть питание, ну, на самой справе их шмат, ну, коли так логично, про детей, так? А, тем можно детям ездить у такси без бустера, автокресла, неких специальных утрамливающих ось, неких
3: да,
1: таких
3: правила дорожного движения допускают перевозку детей, пассажиров в автомобилях такси без специальных удерживающих устройств.
1: А есть еще пытание. Неодноразово сутыкался ситуации, коли едешь себе, едешь, потом хоп, стоит на аварийце машины специальная, кветки поливая, альбо некие работы на дороге. Все это зрозумело. А лишь идти не лепше выставить заходи отповедное попереджение, что про 100 метров, например, работы. А то рискованно, ну, может, авария какая-нибудь будет. А, что бы на этот конт сказали?
3: Безусловно, места проведения работ, как называются в нашей среде аварийных, как плановых, они подлежат обозначению. И в случае мобильных выполнений дорог это обозначение происходит непосредственно на том транспортном средстве, которое выполняет эти работы. Знаки в основном размещаются в задней части так, чтобы были видны водителю с любого обзора, соответственно, в верхней части информирует о том, что транспортное средство производит работы, и водителю нужно проявлять большую бдительность. Если же касательно проезжей части, где длительные аварийно-восстановительные работы какие-то, либо производственные работы, то, соответственно, все это заблаговременно обозначается теми же бонами, конусами, дорожными знаками, которые указывают на необходимость снижения скорости движения, на то, что полоса движения сужается, и водителю никогда не стоит вот эти знаки дорожные, как называют, все могут махнуть рукой и сказать, а это дорожное, временное, поэтому не сильно обязательно. Нет, в любом случае необходимо это учитывать, потому что изменение дорожной обстановки может быть, как уже правильно и слушатель спрашивал, очень резкое и порой ну, непривычное той обычной обстановке, которая складывается по обычному маршруту передвижения того-либо иного водителя.
1: Николай пытается, кольки у Минску мобильных датчиков контроля хуткости? Можем такое выдать?
3: Конечно, но мы не скрываем, мы на территории города Минска контролируем только мобильными датчиками контроля скорости порядка 60 участков. Эти участки ротируются между собой. Не каждый день мы отрабатываем один и тот же чтобы не вызывать тоже привыкание к окружающей среде и обстановке. Но в целом себя они зарекомендовали хорошо, положительный эффект есть от этого. Мы даже оборудовали Смиловский тракт на въезде в город Минск со стороны Могилевского направления датчиками контроля средней скорости движения, что позволяет на всем протяжении участка от поселка Стайки, так назовем, до въезда в микрорайон Шабаны контролировать в части соблюдения скоростного режима и позволило нам снизить аварийность на данном участке и положительно себя зарекомендовало. Также мы используем и пролонгированные зоны контроля, это дорожные знаки всегда дублируют то протяжение участка, которым возможно осуществление контроля скорости в любой из его точки, это на первом километре, на втором, либо на третьем километре может быть установлен датчик. И также это мотивирует водителя на соблюдение скоростного режима на протяжении его всего маршрута передвижения. И в целом мне стоит, так скажем, задача максимально больше привлечь водителей к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Стоит задача профилактики, задача стоит снижение скорости движения, даже не снижение, а контроль той установленной скорости движения, которая позволяет безопасно передвигаться как в городе, так и за его пределами. И опять же скажу, что в среде госавтоинспекции будет такое мнение, что все нарушения это идут от нарушения скоростного режима. Превышаешь скоростной режим, либо неправильно выбрал скоростной режим, соответственно, это привело и к дорожно-транспортному происшествию в результате неправильно выбранной дистанции, потому что скорость была больше, чем необходимо было в транспортном потоке. Если нарушаешь скоростной режим, нарушаешь и правила перестроения, вынужден с полосы в полосу перестраиваться, тем самым подвергая опасности всех окружающих. Это вынуждает и производить необдуманные обгоны, что приводит также к дорожно-транспортным происшествиям, причем с тяжкими последствиями. Это вынуждает водителя при превышении либо неправильном выборе скорости не уступить дорогу тому же пешеходу в надежде то, что успею, проскочу и все будет в порядке. Это также вынуждает водителей проезжать на запрещающий сигнал.
1: Сигнал
3: светофора, да. Поэтому, опять же, я скажу, что мелочей в правилах дорожного движения нету. И опять же повторю ту крылатую фразу, что правила дорожного движения написаны кровью.
1: Ну, вы все ведаете, когда мы сказали про хуткость, сразу хотелось узнать про то, что далеко не у все водители превышают хуткость, але многие, сдается, не любят такие штучные неровности, как лежачий альбо спячий полицейский. Есть у нас пытание, связанное с этой темой.
14: У меня вопрос по лежачему полицейскому. Куда обращаться гражданам по поводу целесообразности и качества установки лежачего полицейского? Например, у нас на улице Каменогорской в Минске на остановке Лабунщина лежачий полицейский очень высокий и жесткий для подвески. Также он находится около поля, где маленькая проходимость пешеходов. Вопрос еще. Чем руководствуются ГАИ и дорожные службы перед установкой данного элемента дороги, где малолюдно?
1: Вот так.
3: Начнем от обратного. Чем руководствуемся? В первую очередь руководствуемся нашей статистикой. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Учитывая места притяжения граждан, в первую очередь это учреждения образования, это места массового скопления граждан какие-то. Учитываем также трафик людей, например, предприятия какое-либо, либо крепкий узел торговли, что может также к себе притягивать граждан. Руководствуемся, правильно и слушатель сказал, пропускной способностью той либо иной улично-дорожной сети. Контролируем и сами также установку этих лежачих полицейских, как назовем их, высоту, которая должна соответствовать тем стандартам, нормативам. И действительно, бывают случаи, мы выявляем как по заявлениям граждан, так и по своим обследованиям улиц, то, что не всегда соответствует нормативам. В связи с чем мы выносим информационные письма в адрес тех эксплуатирующих организаций, они достаточно оперативно исправляют все недочеты, которые в последующем исключают уже нарекания граждан, а ведут только лишь к комфортному передвижению по той либо иной дороге.
1: Потому что, видите, они некие больше крутые, некие меньше крутые. Разумело, все полицейские разные. Сергей Васильевич.
3: На самом деле, действительно, правильно вы говорите, все высота этого полицейского, его длина, она зависит, я уже сейчас не буду в детали посвящать слушателя, зависит и от скоростного режима установки, установлен на том либо ином улично-дорожном полотне, наличие и светофорных объектов, пропускной способности, даже учитываем то, что общественный транспорт может передвигаться по той либо иной локации, что также может неблагоприятно сказываться на перевозке пассажиров.
1: Ну, вот у нас навод целый шерох есть питання до одного и того же наших слухача. Я вось так... Их так зачитаю, а вы пытаетесь, чому такие низкие штрафы за нарушение правил дорожного руху? Все плануете инициировать повышение и еще, что до пьяного водження, чому, ну, штраф пишет не так и плохо, ну, криминальная отказность, многие не боятся, потому что сподеются на амнистию. Махчима все ж таки треба зробить отказность более жесткой, но, саправду, ваше особистое меркование, махчима будет инициировано некое такое?
3: Ну, знаете, собственное мнение я выскажу, исходя из действующего и законодательства, и того основного источника и документа, которым мы руководствуемся при принятии решения о привлечении к административной ответственности. Это наш административный кодекс, который устанавливает все перечни тех величин штраф, предупреждений, замечаний, которые относятся к той либо иной категории правонарушений в области правил дорожного движения. И скажу так, что касаясь каждого пункта, это выверенное решение, это согласованное в том числе и с сотрудниками Министерства внутренних дел, в частности, и госавтоинспекции. И чтобы слушателям было понятно, эти все наказания сделаны и выбраны исходя из воспитательного воздействия. У нас не стоит задача, опять же, скажу, наказать человека материально, стоит задача у нас воспитать в нем правовое поведение как пешехода, как водителя. Поэтому есть отдельные статьи и части статьи административного кодекса, где предусмотрено и предупреждение на первый раз, если уже в течение года нарушитель неисправим, тогда к нему принимаются меры уже административного воздействия в виде штрафа. Есть такие нарушения, которые влекут за собой лишение права управления, и, соответственно, уже даже не надо дожидаться одного, двух, трех нарушений для того, чтобы применить к водителю такую меру, если это требует того его воспитания, и нарушение его было грубым, циничным по отношению к окружающим, и могло, либо повлекло серьезные последствия. Это и в части, касаемой уже управления нетрезвым состоянием, тут я немножко не соглашусь. Работает это, так скажем, правоприменительная практика в части повторного совершения в течение года административного правонарушения в виде управления транспортным средством в состоянии какого-либо опьянения. Мы фиксируем их снижение таких фактов, привлечение как и к уголовной ответственности, так и в целом управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что говорит о том, что меры эффективны, действуют. И касательно амнистии, которая была озвучена тем же слушателям, хочу пояснить, что в настоящее время, да, внесены изменения некоторые в части отсрочки наказания к водителям самоходных машин, в части снижения срока лишения, сокращения за управление транспортным состоянием алкогольного опьянения. Но эта процедура не такая простая, как это звучит все на бумаге и в кодексе. Это все идет оценочно. Здесь должно быть и ходатайство определенных должностных лиц. Это все рассматривается на высоком уровне как сотрудников госавтоинспекции. Принимается решение уже об отмене либо оставлении только лишь при условиях соблюдения определенных критериев, требований, которые, ну, извините меня, достаточно серьезные, и ответственность за них несут не сами даже водители, а и лица, которые участвуют в принятии того либо иного решения.
1: Сергей Васильевич, максимум никакое подгуление не зробим сегодняшней нашей разговоры, такого пробного великого эфира.
3: Ну, мне хотелось бы, чтобы данная беседа наша сегодня достигла своего воспитательного воздействия, чтобы слушатель вынес правильные из этого уроки, где-то освежил те моменты, которые были подзабыты, потому что, как мы всегда говорим, что соблюдение правил дорожного движения всеми также может быть гарантией того, что мы останемся в безопасности, будем пребывать в безопасности. Это будет гарантировать безопасность наших же детей, наших близких. Ни в коем случае никогда не забывать об этом, не упрощать в каких-то моментах, но не забывая о той же человечности, о взаимоуважении и культуре на дороге, что также является немаловажным и может принести свои положительные результаты при управлении транспортным средством, либо если вы явились иным участником дорожного движения, как пешеходом, как водителем средства персональной мобильности, и внесли такую лепту в целом в обеспечение безопасности на дороге.
1: Дякую за разговор. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Натальи Телевской развитую все самыми лепшими пожаданиями. И хочу попередить, что ты, питанейки, не поспели разглядеть сегодня, я не обовязково буду закрануты у наступных выпусках программы «Час без пеки». Счастливо, покуль!
15: «Час без пеки». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрошае провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.36, радио столица, сусветный день дарення и щедрости отзначаем. Ну и на дворе завтра так само не скупиться на тепло. У Минску будет плюс 23, плюс 25, махчимы невеличкие опадки, а лишь тепло. Небо небы кажа, солнце даю, не шкадую. Гродно плюс 22, плюс 24, легкий дождик, бесплатная косметичная процедура для твару. Брест плюс 26, плюс 28, сухо и приемно. Город, где нават поветра заусёды ветливая. Витебск плюс 23, плюс 25, пераменная воблачность. Махчимы невеличкие опадки. Так само романтично, коли у вас есть нехто нормальный побач. Гомель плюс 27, плюс 29. Сонечно, загар завтра будет щедро раздаваться. И, конечно, бесплатно. Могилёв плюс 25, плюс 27. Без опадков, классика выдатного летнего надворья. Якое мы так любим, за солодой, сябры, может, кто-то захочет позагорать, поести. Корыстайтесь, такое надворье у Майи бывает не так часто. Рухаемся.

0: вечер на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела худшей, чем гроши после зарплаты, але не сыходьте далеко, напереди будет другая година с фактами про щедрость и вашими историями, у яких люди бывают лепшие за новины, отзначаем мы сегодня не что-нибудь, а сусветный день дарения и щедрости. Это «Навигатор», это «Радио Столица», мы худко вернемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю. Посол Сербии у нашей краине Илина Вукайлович дякуя Беларуси за принциповую позицию и подтримку относно сербского территориального суверенитету. Об этом дипломат заявил, отказываючи на питание журналистов по выниках встречи с Александром Лукашенко.
2: Отношения между Сербией и Беларусью развиваются стабильно. Сотрудничество охватывает много сфер, так как наука, медицина, культура, развитие контактов между людьми. Поблагодарила за позицию официальную и принципиальную Республики Беларусь о поддержке Сербии, нашему территориальному суверенитету и интегритету, когда речь идет о односторонней проглашении независимости так называемого Косово. Этот чувствительный, важнейший наш национальный вопрос является приоритетом, и поддержка всех стран, которые понимают, что для Сербии диалог является самым основным мирным способом решения вот этого вопроса, нам является, конечно же, ценной.
1: Подробезную программу святочных мероприемств до Дня Перемоги опубликовали у Мінгарвыканкаме. Головной локацией станет территория для Палаца спорту. Тут отбудется святочная программа «Дорогами Перемоги». У Лошицким сядибно-парковым комплексе пройдет историчная реконструкция «Школа молодого бойца». Святочный фейерверк почнется у 23 годины одразу на 6 пляцовках. У скверы Старостинская Слобода, парку имя Уга Чавеса, парку имя Павлова, микрорайоне Дразды, каля Чижовка-арены и Национальной библиотеки Беларуси. Одиную униформу системы Министерства промысловості презентовали на базе предприемства «Камволь» у Минску. Вырабленный одинный бренд для всех супрацовников – от зварщиков до работников аховы, от керовников цехов до керовников предприемства. Новая продукция закликана объединять сучасные стандарты безпеки, эргономику и використання айчинных материалов. Как отмечают специалисты, зараз пропрацовывается аналогичный проект для Министерства энергетики и Минбудархитектуры. У Минску зараз плюс 27. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. Ночью местами по полночным заходе, днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 21-27, по полдни краины до плюс 30. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродні плюс 22-24, у Витебску 23-25, у Могилеве 25-27, у Бресте 26-28, у Гомелі 27-29. У столице уночі плюс 10-12 без опадка, у день до 25 тепла, короткочасовий дощ і навальниця.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, шановные, наша рок-сям'я, мы вернулись, это, конечно, Радио Столица, и мы разом протягнем размову про щедрость, бо сегодня отзначаем разом сусветный день дарения и щедрости. Я, Андрей Крупич, той самый человек, который может поделиться опошним, коли это, конечно, не опошний шашлык. Побач сегодня со мной працуя наш гукорежиссер София Пенкрат, и она настолько широкой души человек, что навод мои долгие монологи трывая бесплатно. Ну, амаль. И покуль свет спрачается, кто кому что повинен, мы сегодня говорим о простой речи. Як шмат можно змянить маленьким добрым учинком? Напишите, сябры, какие добрые учинки змянили ваше життё, може, вашего осяроддя. Пишите у наш драйв-чат. У пошуку телеграма треба увести Радио Столица на русской мове. Долучиться до нашей суполки все ваши комментарии без выключения. Я огучу у другой эфирной године. Долучайтесь, нам завсёды приемно. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио Столица, кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио Столица, кропка «Бай».

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Что погрожает минчанину за крыстанье каршерингом без водительского посвечения? И чем для семейной пары с Гомеля скончилась организация незаконного бизнеса? Об этом и не только в ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Двое мужчин из Брестской области привезли на белорусскую территорию буйную партию пороху и хотели переправить ее в Россию на фуры. Подчас проверки на автодорозе М1 Брест-Межа России автомобиль был перехоплены при подтримке отряда спецпризначения «Шторм», а так само супрацовников державной инспекции. У фуры выявили 32 килограмма пороху. Это подтверждено заключением экспертов. Теперь фигурантам погрожает до 10 годов позбавления воли. Правоохранники устанавливают отрывальников угрозу у России, их мотивы и меты. Мінчанін карыстаўся паслугамі каршырынгу з чужога акаунта без правоў вадзіцеля. Па даных праваахоўнікаў, фігуранта папрасіў зарэгістраваць у дадатку бацька знаёмай. Адразу завершыць рэгістрацыю не атрымалася па тэхнічных прычынах. Праз некаторы час юнак атрымаў павяшчэнне, што акаунт створаны. Без ведама сапраўднага ўладальніка зламыснік прывязаў да яго сваю банкаўскую карту і актыўна карыстаўся паслугамі сэрвісу. Аб незаконных паездках стала вядома толькі калі малады чалавек учинил дорожную аварию. Спочатку он спробовал домовиться обыстись без державной инспекции. Однако его поводины показались владельнице пошкодженного авто подозренными. Распочата криминальная справа. Семейная пара з Гомеля, уладальники одного з буйнейших в Украине ретейлов по продаже жаночого абутку и аксессуаров, подозраются во ухилении от выплаты амаль 1,5 миллиона рублей податков. Как поведомили в Комитете державного контроля, товариство включало 7 гандлевых объектов у Минску и Гомеля, а так само интернет-магазин. Для поменьшения податковых платежей уладальники несколько годов размерковывали выручку помеж фирмой и индивидуальными предпринимальниками, которые применяли спрощенную систему подозрения. Обкладання. У якості апошніх былі зарегістраваны сваякі знаёмыя бізнесменаў. Яны абнаяўлівалі грашовыя сродкі і за вылікам пэўнага ўзнагароджання перадавалі іх сямейнай пары. Узбуджана крымінальная справа. Пара з Мінска выкарыстоўвала штучны інтэлект для падману мужчын на сайтах знаёмстваў. З дапамогай фэйкавых анкет мінчане ўступалі ў перапіску з мужчынамі. Каб зрабіць зносіны больш праўдападобнымі, аферысты генерыравалі відэапаведамленні. Калі мужчына згаджаўся на сустрэчу, яго пераконвалі перавесці 500 рублёў у якасці закладу за бяспеку дзяўчыны, а пасля яшчэ столькі ж за даведку аб здароўі. Калі ахвяра пераставала пераводзіць грошы, аферысты альбо выдумвалі новыя спосабы выманіць сродкі, альбо блакіравалі суразмоўцу. Грошы пара выводзіла за мяжу. Вядома, мінімум аб 60 пацярпелых.
2: В отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений, ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375-17-389-60-27 и плюс 375-29-175-56-27.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столице.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Витаю. Сербии цікавы беларускі вопыт у сферы аховы здароўя. Аб гэтым заявіла пасол Сербіі ў нашай рэспубліцы Іліна Вукайловіч, адказваючы на пытанне журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
2: Стоит, конечно, публічна паблагадарыць всіх беларускіх высокапрафесіянальных врачей за то, што ані к нашым гражданам сербскім паступаюць не толькі з высокім прафесіяналізмам, а і з глубокой заботай і уважэннем и гуманностью. В области медицины у нас очень надежно развиваются отношения. Врачи наши ученые обменяются опытом своей работы. Рада сказать, что и в Сербии, Беларуси очень надежно развивается не только медицина как наука, а и вся система здравоохранения. И что мы заинтересованы тоже в таких передовых технологиях, которые в Беларуси уже существуют, как, например, CAR-T-терапия, которая помогает пациентам в онкологических тяжелых заболеваниях. Так что мы заинтересованы.
1: Полковник внутренней службы Дмитрий Голубев призначены наместником министра по надзвычайных ситуациях. Отповедный указ подписал керовник державы. Генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов вызволены от посады и изволены в запас по узросте с правом ношения формы и знаков отрознения. З уводом у эксплуатацыю новага корпуса Рэспубліканскі адукацыйна-здароўленчы цэнтр патрыятычнага выхавання штогод змогуць наведваць звыш 7 тысяч дзяцей, паведаміла дырэктар установы Вольга Бурак. Патрыятычны цэнтр размешчаны на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Сёлета тут прымуць каля 3,5 тысяч навучэнцаў. Кожная змена доўжыцца 15 дзён. Ці ёсць у Мінску аварыйна-небяспечныя ўчасткі дарожнай сеткі, паведаміў начальнік сталічнай дзяржаўтаінспекцыі Сергей Бабіч у эфіры «Радыё Сталіца». Паводле яго слоў, адназначна небяспечных вуліц або скрыжаванняў няма. Аднак асабліва ўважлівымі трэба быць на кальцавой аўтадарозе, кантраляваць хуткасць, трымаць дыстанцыю, быць асцярожнымі пры перастраеннях. Спецыялісты вядуць пастаянны моніторынг сітуацыі на дарогах і ў выпадку неабходнасці аператыўна ўносяць змены ў арганізацыі транспартнага руху. Сярод такіх месца ў прыватнасці скрыжаванне вуліц Калеснікава і Налібоцкай. Данных Белгідрамета 5 мая у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі па паўночным захадзе і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 21-27, па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 10-12, без ападкаў, у дзень да 25 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю! Беларусь прыме ўдзел у спецыялізаванай выставе «Экспо-2027», якая адбудзецца ў Белградзе. Мерапрыемства прысвечана найноўшым распрацоўкам у галіне тэхналогій і навукі, а таксама культурным і архітэктурным дасягненням, заявіла пасол Сербіі ў Беларусі Іліна Вукайловіч, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнка.
2: Беларусь пацвердзіла ўчасце на спецыялізованай выставке «Экспо-2027», которая в следующем году с 15 мая по 15 августа пройдет в Белграде. Уже мы гордимся тем, что наша страна уже известна по своей гостеприимности, принимает 139 уже стран и международных организаций. Мы ожидаем около 4 миллионов посетителей. И Беларусь, конечно же, страна талантливых людей, очень креативных людей, и, несомненно, надеемся, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых. Тема выставки – игра для человечества, музыка и спорт для всех. Так что, да, возможность показать и технологии, и инновации, и культуру. Конечно, мы будем продолжать работать во всех направлениях, конечно, строить связи между людьми во благо наших народов.
1: Старший советник посольства Беларуси в России Владимир Бяспалы призначены постоянным представником Республики Беларусь при организации договора об коллективной безопасности. Отповедный указ подписал керовник державы. Беларусский бок докладно поделяя братский армянский народ и его непродбачливых представников улады, заявил пресс-секретарь Министерства замежных справ Руслан Воронков у отказ на слово спикера парламента Армении об несамостойности Белоруссии. Это передвыборный популизм и спроба оттягнуть электорат от тяжких внутренних проблем. Коли зашкальвая бедность и расте беспрацовье, простей за все призначить внешнего ворога, отзначил Руслан Воронков. Фрунзенский отдел департамента аховы Министерства внутренних справ нагадывает, коли вы едете на працу, в отпуск, командировку або на дачу, поклопотитесь об захованности своей маемости. Зачините в окна и балконные рамы, двери, включите охонную сигнализацию. Департамент аховы и безопека проверенная часом. По данных Белгидромета, 5 мая у Беларуси чекается переменная облачность. Ночью местами по полночным заходе и днем на большей части территории краткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 21-27, по полдни до 30 градусов тепла. У областных центрах у авторок чекается. У Гродни плюс 22-24, у Витебску 23-25, у Могилеве 25-27, у Бресте 26-28, у Гомелі 27-29. У столицы у ночи плюс 10-12, без опадка, у день до 25 тепла, короткочасовый дождь и навальница.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Вось чарговы панядзелак, як заўсёды, у гэты час звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Спікер добра знаёмы, гэта начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергій Бабіч. А вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: А Сергій Васильевич, а давайте ўсё ж такі вызначым, агучым вось тыя аварыйныя, найбольш аварыйныя ўчасткі вулічнай дарожнай сеткі горада Мінска. Ёсць такія?
2: Знаеце, так, чтобы сказаць однозначно, что перекрёсток какой-либо является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, не скажешь. Почему? Потому что мы постоянно ведем анализ, ведем статистику совершенных дорожно-транспортных происшествий. И если уже на перекрестке возникает аналогичная типичная проблема, не один раз мы оперативно очень вносим изменения в организацию дорожного движения, корректируем работу светофорных объектов, разметки, дополнительные секции, для того, чтобы данное нарушение уже предотвратить, не допустить и тем самым сохранить жизнь и здоровье гражданам. Поэтому отдельно не выделю, но так особое внимание я бы хотел, наверное, обратить водителей и пешеходов на такие участки, как Минско-Кольцевая автомобильная дорога, где необходимо постоянно держать под своим контролем соблюдение скоростного режима, быть аккуратным при перестроениях, что является основными причинами дорожно-транспортных происшествий. Не забывать про ту же дистанцию, если касательно города, то это необходимость предоставления преимущества пешеходам при повороте направо, налево, ну и также предоставление преимущества транспортным средствам, движущимся во встречном направлении при осуществлении поворота налево, что является основными типовыми нарушениями, которые могут повлечь причинение вреда как материального, так и здоровью граждан.
1: Решение ценики изменений организации дорожного руха у нас есть у Минского
2: отделения? Ну, безусловно, мы не стоим на месте, мы постоянно двигаемся в направлении совершенствования организации дорожного движения. Последние из объектов, что нами были реализованы, это перекресток улицы Колесникова и Налибокска, где были введены дополнительные секции для поворота налево, направо, разведены конфликты между пешеходом и водителем, установлены дополнительные таблички информационные по регулированию пешеходного перехода с использованием табличек этих и светофоров, которые позволяют не спешиваясь пересекать проезжую часть. Также с учетом того, что наступила весна, как все заметили, ведется обновление дорожной разметки в городе Минске. Мы уже, соответственно, в рамках нанесения этой разметки вносим изменения в части выделения специальных полос для поворота направо, левоповоротных полос, которые также позволяют решить вопросы с конфликтом при проезде того-либо иного участка улично-дорожной сети. Ну и, несомненно, мы ведем корректировки работы светофорных объектов, как я говорил, корректируем, регулярно мониторим и плотность потока, и время проезда отдельных участков улично-дорожной сети, ну, внося уже изменения. Не будем забывать, что есть у нас и план благоустройства, который включает в себя оборудование улично-дорожной сети такими элементами, как лежачие полицейские, искусственные неровности различного типа, это и заужение проезжей части в целях обеспечения треугольника видимости как пешеходу, так и водителю при пересечении проезжей части. Это и оборудование пикап-зон возле школ, что позволяет ребенку благополучно пройти от автомобиля до школы и таким же образом вернуться для безопасной его посадки, и исключает заезды в дворовые территории, либо если и в дворовой территории образуется эта пикап-зона, то уже, соответственно, регулирует движение на этой территории.
1: А, ну, вы все взаимоотносины пешеходов и водителю, это, как кажется, одна бесконцая драма. Ну, и инший раз тяжко разобраться, кто там, что там и так далее.
2: Для города Минска наиболее характерное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого получают увечья пешехода, это конфликт между автомобилем и пешеходом. Извечная такая проблема, с которой мы занимаемся, с которой мы именно ведем нашу профилактическую работу, как с водителями, которые не предоставляют преимущество пешеходам, так и самими пешеходами. Хотелось бы напомнить, что и одной, и другой категории участников дорожного движения необходимо неукоснительно помнить не только о своих правах на первоочередное пересечение, но, наверное, и помнить всегда об обязанностях, которые присутствуют как у водителя уступить и предоставить преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть, так у пешехода есть обязательство тоже убедиться в безопасности перехода, безопасности выхода на проезжую часть, проявлять здоровую осмотрительность, как указано в правилах дорожного движения, это учитывать и скорость, и расстояние до движущегося транспортного средства, сможет ли оно остановиться вовремя, предоставить преимущество. Но в целом вся наша работа профилактическая направлена как доведение информации до водителей, так и до пешеходов о соблюдении правил дорожного движения, где переходить, как переходить, сказать водителю, какую скорость выбирать. Выбирать ее заблаговременно такую, которая позволит остановиться даже в случае внезапного возникновения препятствия для движения в виде пешехода, для того, чтобы избежать столкновения и избежать, в принципе, причинения вреда жизни и здоровью того же пешехода. Нельзя забывать о том, что пешеходы бывают тоже разные. Бывают это и престарелые, которые где-то в силу возраста медленно могут передвигаться через проезжую часть и требуют дополнительного времени и терпения со стороны водители. Это такие пешеходы, как и дети, которые могут внезапно появляться на проезжей части, и не, зачастую не всегда их действия поддаются объяснению, логике какой-то, и тоже требуют дополнительного внимания. Поэтому в первую очередь все-таки будем мы настаивать на том, что водителю, как владельцу источника повышенной опасности, как лицу управляющего транспортным средством, нужно проявлять наибольшую бдительность и осмотрительность при управлении транспортным средством. Все вот эти риски, все эти опасности, которые я рассказал, необходимо учитывать, чтобы избежать беды.
1: Некалькі пытанняў яны тычацца менавіта выкарыстання ўсіх гэтых светлавых прыбораў, у прыватнасці паваротнікаў. Павел уласнымі ўражаннямі дзеліцца, што праезд скрыжавання з кругавым рухам гэта цырк, мірхаюць хто куды, калі ўвогуле ўключаюць паваротнік. Як плануеце праводзіць прафілактыку і неяк вырашаць гэтую праблему?
2: Ну, знаеце, мы пастаянна расказваем вадзіцелям, ўжо внесены змяненні ў правіла дарожнага дзеяння ў часці выкарыстання указателей паварота пры праездзе перакрёстка з кругавым дзеяннем. Для общага разумення мне хацелася б абраціць увагу, што ў асноўным все перекрестки с круговым движением, они оборудованы нанесенной разметкой с указанием направления по полосам, по-другому скажем. Поэтому при движении направления полосы, указанной на разметке, не обязательно указывать сигнал поворота. Если указывается сигнал поворота, то уже может предупреждать водителя о том, что в рамках вот этого кругового движения кто-то намерен перестроиться, изменить полосу движения для того, чтобы продолжить движение в намеченном направлении. Поэтому настоятельно рекомендую освежить в памяти еще раз правила дорожного движения в части использования световых указателей поворота при проезде перекрестков с круговым движением, чтобы правильно уже было отмечено палом, не вводить в заблуждение иных участников дорожного движения.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Танцелевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Сейчас без спикера.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио «Столица».
4: У «House of Wolves» смерть протягивает свой диалог. Тут я накажу про суд об грехах и про то, что чекает человека после смерти. Насмехающийся из религийных догмов, трагизм истории достигает пика у «I don't love you». Партнерка пациента покидает его не в силах вынести боль страты. Это тяжар для бодвух, бачить сгасание коханого и быть покинутой у опошние хвилины. This is how I disappear. Смерть насмехается с одиноты пациента и его помылок у жити, але в финале трека ее тон меняется. Отказом на это служит история самой смерти у песни «Мама». Мы доведемся про имя Нула, и она была молодым солдатом, який загинул на войне в одиноте. Это тлумачивает ее спочивание до пациента. И наша сама была такой же страченной душой. «Disenchained» – песня полного расширования пациента. Его життё разбурно, диагнозом кохання не прошло, и он застався сам насам с горкой реальностью.